шате инстеш, байц хуйсем дном кобогормуцян вра, канзи шнернел керакрвумен ирен стироч сеганиц анкац керакри пшранкнеров. Шун кочир инстеш, ворпези гам коетевиц. Ховив бари пантрир инц, молориалис. Навапет бари Иисус, пыркир инц им мехкери цови аликнери базмуцяниц.